0: Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами, послушаем много классной горячей музыки и расскажу что-нибудь интересное. Вы, например, слышали, что 65-летний болельщик Майкл Хьюитт отправился на чемпионат мира по футболу, но неожиданно пропал на 10 дней. Это звучит как начало какого-то хоррора, правда? Семья забеспокоилась, подключили полицию, даже Интерпол, и выяснилось, что его телефон потерян, а никаких данных о возвращении домой просто нет. И в это время где был сам Майкл? Оказалось, что он спокойно отдыхал в Барселоне, сидел в местных барах и наслаждался поездкой, даже не подозревая, что его ищут на международном уровне. Вот что делает иногда футбол с человеком. Он просто ушел смотреть матчи, а стал главным героем собственной операции по поиску. Ну а у вас было такое, что вы настолько увлекались отдыхом или поездкой, что забывали обо всем на свете или, может быть, вас даже искали? Рассказывайте истории в чате Рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Pulse Driver, It's a Fine Day. В часе появится потрясающая Биби Рикса с треком New Religion. Чуть позже здесь Anima, Beautiful. И еще дождемся Anator, Talk to You. Открой час Avalon Rockstone с треком Vertigo. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Пушкина от Московской до Островского. Также по Восстанию от Бакалейной до улицы Бондаренко. И по Саидгалиев от Кремлевской набережной до Сайдашева. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
7: Центр металлокровли. Город Казань.
8: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
9: Рекорд.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
9: Рекорд. Реклама.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
17: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Страны НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, укрепляют обороноспособность на случай возникновения военного конфликта, сообщает издание «Политико». Финляндия увеличивает расходы на оборону, а Польша и страны Прибалтики создают физические заграждения. Российские правообладатели попросили изменить законопроект об искусственном интеллекте, который разрешает использовать контент для обучения нейросетей без согласия авторов, пишет РБК и «Ведомости». По их мнению, это может ослабить защиту авторских прав и негативно сказаться на работе создателей контента. Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026, скорее всего, стал последним в его карьере. При этом решение о будущем сборной Португалии он примет позже, после обсуждения с семьей. По словам форварда, он покидает турнир с чувством выполненного долга, отдав команде все силы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, VK-стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич». Профсоюзная 10/14. Приходи. Здесь ты дома. 18+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
14: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
15: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля. По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу» и «Баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
16: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
17: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

off, standing on the

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость из нашего телеграм-канала. Она вроде и про бензин, а вроде и про свадьбу одновременно. В России начали дарить бензин на свадьбу, потому что деньги уже 100 лет никому не приснились. Деньги — это слишком банально, хватит, фу, чепуха. Согласно инструкции, она появилась в интернете, родители обязаны заправить молодоженам полный бак, а коллегам достаточно 10 литров, в то время как из друзей требуется по 15 литров бензина. Друзья, давайте вот если серьезно как-то, что сейчас принято дарить на свадьбу? Понимаю, что деньги все же, как бы мы ни брыкались, они всегда уместны и так далее, но ну, денег нет, на свадьбу позвали. Что мы можем вручить молодоженам, чтобы было и красиво, и как-то и не стыдно, и никому не обидно? Вот советуйте, пожалуйста, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. В этом часе послушаем Global DJs и Sex on the Streets. А еще впереди Леонид Руденко, и нас не догонят. Small Town Boy тоже слышим от O'Neill. Еще в этом часе Offenbach, Miles Away. Уже сейчас Hugel и Moving to the Sun, и все это Рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионально.
2: Вчера

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Университетского, Тукая до Профсоюзной. Также по Московской, от Яхина до Карима. И по Сибирскому тракту, от Арбузова до Сибирского переулка. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
4: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника». Большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
7: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада. В Дамаске президент Франции заявил о поддержке сирийского народа и создании суверенной, единой страны, ориентированной на мир и стабильность в регионе. Российские операторы увеличили морские перевозки нефти до максимального уровня с октября 2023 года – 18 миллионов 700 тысяч баррелей в июне. Эксперты связывают рост с переходом части флота под российский флаг и увеличением экспорта на фоне снижения объемов переработки. Среди рисков остаются санкции и возможные ограничения со стороны зарубежных портов. МИД Парагвая осудил высказывание сенатора Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе. В ведомстве заявили, что ее слова не отражают позицию правительства и народа страны. Федерация футбола Франции также обратилась в прокуратуру из-за оскорблений в адрес нападающего. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла Лукойл в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: Радио. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
10: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Лето – идеальное время для семейного фитнеса. Пригласите близких тренироваться вместе в «Планета Фитнес» и получите дополнительную скидку 20% на весь чек при покупке от 2 годовых карт. Сделайте шаг к активной жизни. Тренируйтесь вместе, поддерживайте друг друга и достигайте общих целей. Подробности по телефону +7 843 212 21 20.
13: Акция действует до 28 июля.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554 20.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Вылет в Португалии, последний Мундиаль Роналду и карма сборной США. Испания и Португалия оправдали ожидания болельщиков и выдали бодрый поединок. Шансы были у обеих команд, но судьбу матча решил единственный гол Мерина уже в добавленное время. 1-0, и Испания выходит в четвертьфинал. Для легендарного португальца Криштиану Роналду это было последнее выступление на чемпионатах мира. Грустно за Криша, но на турнире еще остался его многолетний противник Лионель Месси. Хайповый скандал не смог помочь американцам пройти Бельгию. Хозяева турнира мощно отлетели от европейской команды. На дубль Декетелара и голы Ванекина и Лукаку США ответили лишь мячом Тильмана. Как итог, 1-4, и последние хозяева турнира выбывают на стадии 1-8. Напомним, что перед матчем президент США Трамп связался с FIFA и попросил отменить последствия красной карточки для игрока американской сборной Балагуна. Форвард должен был пропускать матч из-за дисквалификации, но в итоге вышел на поле. Футбольная общественность не затерпела такую несправедливость, и многие негативно высказались о таком решении в соцсетях. Да, вот и не верь после такого в карму. После поражения от Испании тренер португальцев Роберт Мартинес ожидаемо подал в отставку. Ходят слухи, что на его место могут назначить Криштиану Роналду. Сам Криш высказался после досадного вылета. По его словам, он выиграл для Португалии 3 трофея, а до него команда не брала ни одного кубка. Также португалец отметил, что для него победа на Евро-2016 сравнима с победой на Мундиале. Скромненько, ничего не скажешь. Сенаторша из Парагвая Селеста Амарилья после поражения своей сборной включила режим обиженки и наехала на Килиана Мбаппе в соцсетях. Она написала про форварда сборной Франции, что он камерунец, старающийся быть французом, а также высокомерный и уродливый богач. Мбаппе в долгу не остался и назвал политика презренной женщиной, недостойной своей должности. Вот и поговорили. Сегодня в 18:00 по Москве сыграют Аргентина и Египет, а в 22:00 увидим поединок Швейцарии с Колумбией. На этот раз никаких матчей после полуночи. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Всем привет, привет, привет, это Радио Рекорд, это шоу «Хочу и баста», да, как было сказано уже в джингле, и я с тобой сегодня, Антон Чех. Итак, что, сразу сегодня с новости, россияне заняли второе место в мире по нытью. Ну что, я думаю, это как раз для нас было соревнование. Рейтинг составил сайт Petty Million, там пользователи со всего мира могли рассказать о своих проблемах и поныть. Проиграли мы кому? Конечно, американцам, но потому что это их сайт. Ну ничего, ребята, я думаю, что наши хакеры и его накроют ваш сайт, и тоже там мы победим в следующий раз. Так что, по-любому, по нытью мы должны быть чемпионами. Это наш вид спорта. А ныть на Радио Рекорд не придется, потому что у нас есть крутая музыка, да? Что именно ты услышишь сегодня? Ну, начнем с Эрика Прайдса и Proper Education.

не вслушивался в текст этого трека. Интересно, о чем там поют? Все-таки о ягодах черники или о том прекрасном телефоне BlackBerry? Не знаю, было ли у тебя такое или нет. Здесь у нас обо всем. Хочу и баста. От ягод до техники. Ну что, поехали.

Перед тем, как мы послушаем классный трек, который я ранее объявил Эрика Прайза Proper Education, ты можешь направить свои приветы мне на номер 8-939-300-3019 в Telegram Radio Record. Как это сделал уже Илья, видимо, он делает это в разных стилях, потому что сначала ты сказал «ну, привет», а теперь, видимо, скорость понизил и «привет» прозвучало протяжно. Так что в любом стиле ты можешь передавать привет мне или Radio Record, или своим близким, друзьям в Telegram. Так что давай, жду, короче.

Сегодня, кстати, обязательно мы что-нибудь будем разыгрывать. Вот многие уже спрашивают о том, что же мы сегодня Радио Рекорд и шоу «Хочу и баста» будем классного разыгрывать. Но нет, не винный фестиваль, как-то Илья подумал. К сожалению, там очень дорого. Мне самому приглянулся этот фестиваль, но билеты там 5,5 косарей. Как будто бы дешевле даже просто дом этот фестиваль устроить, да? Винный фестиваль. Обязательно безалкогольное вино. Оно, кстати, вкусное, тоже продается. А так, сегодня вообще весь мир пропитан сейчас соревновательным духом, так ведь? Потому что не просто розыгрыш нам нужен, а что-то в стиле соревнования, ведь чемпионат мира идет, и поэтому надо и на Радио Рекорд тоже приобщаться к каким-то подобным моментам. Поэтому давайте подождем немножко второй половины нашего шоу, пока мы все еще разогреваемся и помним о том, что можно написать в Телеграм и передать приветы, например, своим друзьям и близким. Ну и немножко поболтаем пока, а потом уже придем к чему-то интересному.

У нас все пытается угадать, что же мы сегодня будем разыгрывать. Такого ужин, может быть. Нет, не ужин мы сегодня разыгрываем. И не мою собаку в студии на один день. Поверьте, я думаю, что, ребят, даже мне придется вам доплатить, чтобы вы провели с ним один день, потому что это достаточно проблематичное такое зрелище и такое сомнительное мероприятие, я вам так скажу. Поэтому не надо вам такого добра, я как-нибудь сам с ним в итоге жизнь, наверное, проведу, чтобы никому он не достался такой. Короче, будем уже после рекламы, расскажу о том, что же мы сегодня будем такого делать интересного. А пока общаемся вот так вот в прямом эфире с тобой в Телеграме. Напомню, номер для твоих сообщений 8-939-300-319, Телеграм. Пиши. Что нравится вообще, то и пиши. Что по кайфу.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Так, что у нас тут происходит на радио? Ну, а что происходит? Максим вот желает хорошего эфира любимому радио. Я так понимаю, это нам. Поэтому Радио Рекорд у кого-то считается любимым. Я думаю, у всех, кто пишет сейчас в Телеграм, Радио Рекорд самое любимое шоу «Хочу и баста». Так вообще must have, как говорится. Ильсур вот начал участвовать в розыгрыше еще до того момента, когда я его объявил. Какой-то интересный. Ну, молодец. Хорошо, что ты следишь за нашими эфирами и знаешь, что мы сегодня будем интересного такого обкатывать. Да? Я сейчас специально делаю отсылку, да, на то, что сегодня будет происходить. Небольшой такой тизер к тому, что я буду объявлять буквально через, ну, наверное, минут 8, вот так, 10, что же мы сегодня будем делать. Поэтому давай чуть-чуть повременим и еще немножко пообщаемся. Вот, например, Макс передает тоже привет повару Ильясу Хакимзяновичу. Ну что, привет тебе, Ильяс, так что... Давай там готовь вкусное, чтобы Максима радовать, ну и остальных посетителей или гостей, я не знаю, где ты повар. В любом случае, вкусной тебе готовки. Так, с Ильей вот тоже обсуждаем, сидим все-таки, стоит ли идти на этот фестиваль вина, который будет проходить на днях. Вот как будто бы думаю о том, что одному идти вроде дешевле, да, но вдвоем с кем-то получается дорого. А с другой стороны, если один пойдешь, то попахивает каким-то уже, ну, это как будто уже больничка, да, алкоголизм, все-таки так нельзя делать. Поэтому, ну, а тему, которую ты предлагаешь, Илюх, ну, я уже как-то не знаю. По поводу того, что ждать кого-то, кто будет там перепродавать по 2000 билета рядом, ну, не знаю, это ж не чемпионат мира, в конце концов, да, это все-таки просто фестиваль. Так что, ребят, если есть, да, кто, у кого там проходки... Вот, Илюх, проведите, пожалуйста, фестиваль. Он очень хочет туда попасть. Вот, но я тоже, кстати, не откажусь, наверное, а может откажусь, еще подумаю. Так что собираемся всем рекордом на фестивалях.

0: Чуй баста. Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Ну что, вот и конкурс подъехал. Я же тебе обещал, что он обязательно случится сегодня. Да, мы разыгрываем, значит, велосипед. Вот что мы делаем. Мы играем с нашими ребятами 30 секунд, отгадываем слова. Вот, ну, я потом еще немножко объясню вообще, что надо будет делать. В общем, 30 секунд, нужно будет отгадать, виды спорта существуют или не существуют, и после этого мы уже будем понимать, выиграешь ты велик или нет. Вообще, очень интересное соревнование, в котором я тебе предлагаю поучаствовать, поэтому обязательно сейчас пиши велик. Я в рандомном порядке выбираю сегодня, кто будет участвовать в этом прекрасном конкурсе, и после этого, после рекламы, мы выйдем с тобой в прямой эфир, и за 30 секунд ты должен будешь ответить на все мои вопросы. Вот как-то так корявенько объяснил, но я надеюсь, ты понял. Короче, давай пиши.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
9: Хочу и баста на рекорде.

0: Катай с рекордом.
1: Так, ну что, Дим, ты меня слышишь?
2: Да, я вас слышу.
1: Ага, супер. Ну что, мы выходим в эфир. Еще раз тогда повторяю я тебе правила. Мы разыгрываем велосипед. Розыгрыш будет проходить на следующей неделе. То есть сейчас основная задача – это дать наибольшее количество ответов на вопросы, в принципе, самые простые. Я буду называть тебе слова, которые так или иначе либо являются видом спорта, либо не являются видом спорта. Тебе нужно дать больше 5 ответов на данный момент, потому что пока рекордом считается 5 ответов.
2: Да, я понял.
1: Ну, в любом случае, даже если как бы ты не наберешь больше, у меня обязательно для тебя будет утешительный приз. Но я надеюсь, что мы за него бороться не будем. Нам надо бороться за велосипед, а велосипеды сейчас дорого стоят. Мы не стелс разыгрываем.
2: Да, и бензин дорого стоит.
1: Да, поэтому в любом случае, возможно, и пригодится в ближайшем будущем.
2: Конечно.
1: Так, ну что, я, в принципе, готов. Ты как?
2: Да, готов.
1: Так, ну давай. Значит... Поехали, я сейчас на счет три нажимаю на кнопочку и называю первое слово. Раз, два, три. Итак, Конополо.
2: Да.
1: Верно. Дальше, перетягивание ушами.
2: Нет.
1: Неверно. Это традиционный вид спорта инуитов. Бирдекель.
2: Нет.
1: Верно. Подводный хоккей.
2: Да.
1: Верно. Пипедастер.
2: Нет.
1: Верно. Човган.
2: Да.
1: Верно. Киберкёрлинг.
2: Да.
1: Ну что, я могу тебе сказать следующее, что получается один раз ты только, да? Один раз ты только у нас получается. Да. На что ты среагировал, помнишь сейчас?
2: А я уже что-то так.
1: На перетягивание ушами. Нет, ты решил, что такого вида спорта нет, а он, оказывается, есть. Такое, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ответов ты угадал верно.
2: Да.
1: Ну, в любом случае, ты уже побил рекорд Максима, который вчера был. Так что я тебя поздравляю.
2: Да.
1: И сейчас ты являешься лидером.
2: Круто.
1: Да, круто. Так, ну смотри, в любом случае тогда ты смотри наши эфиры, будь в курсе. Ну а розыгрыш, когда будет подводиться, я уверен, что ты узнаешь первым, если ты станешь победителем.
2: Обязательно, спасибо вам.
1: Все, спасибо тебе за участие тогда. Давай, пока.
2: До свидания. До свидания.
1: Ну что, вот как-то так мы с Димой пообщались. Я уверен, что ты тоже можешь поучаствовать в таких вот наших забегах. Соревновательный дух, он... Ну, это же самое интересное, что может быть. Поэтому участвуй в розыгрыше велосипеда. Возможно, ты сможешь побить рекорд, который сегодня поставил Дима. Ну, мы же Радио Рекорд, в конце концов. Мы здесь за тем, чтобы бить рекорды.

Ну, про поощрительный и гарантированный приз я тебе, Дим, не сказал, да, в любом случае. Конечно, ты в любом случае молодец, потому что решил поучаствовать в нашем шоу. Не каждый сможет, на самом деле, вот так вот позвонить в радиоэфир и в прямом эфире давать какие-то ответы. Это в любом случае волнительно. Поэтому мы, конечно же, гарантируем тебе сертификат на 1500 рублей в магазин электроники «Казань Диджитал». Поэтому... хоть что-то, да, в любом случае уже прикольно, можно будет купить себе какую-нибудь технику, ну, как ты и сказал, что сейчас вот с бензином может быть проблемы, так что может на велик понадобится какой-нибудь дополнительный ускоритель купить в магазине электроники. Так что так, сейчас тебе, значит, вышлю, вот, ну и что, ребят, давайте на связи, сейчас еще что, о чем-нибудь пообщаемся, эфир-то не заканчивается на этом.

0: Record Dance Radio. Погода на Первом танцевальном сегодня в центре Казани плюс 20. Сейчас малооблачно. Небольшой дождь уже прошел, так что все будет хорошо, дальше дождя не будет. Завтра, 8 июля, по данным Яндекс.Погоды, днем температура воздуха дойдет до 26 градусов. Тепла, пасмурно будет немножко, но в целом к вечеру уже будет достаточно ясно для того, чтобы выйти на улицу и солнышко, встретить закат. Ну, все дела там романтические, сами понимаете.
1: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
2: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: Рекорд. Реклама.
5: Замуровали с двух сторон Зимана, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
6: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 21-59-14-79-93. 18+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Ну что, ребятки, да, вот так весело у нас бывает на Радио Рекорд. Разыгрываем всякие разные классные классности, потому что можем себе это позволить. Да, сертификат можно будет забрать у нас с 10 до 17 тебе, Дим. Ну и, в принципе, ребят, не стесняйтесь участвовать в радиоэфирах. Да, пишите постоянно в Телеграм. Я уверен, что можно найти вариант, как все-таки сделать так, чтобы он работал постоянно, поэтому, слава богу, пока еще такие варианты есть. Мы пока в Телеграм на номере 8-939-33-119. Как что-то изменится, мы вам сообщим. Вот. А так, о чем еще сегодня можно поговорить? Ну, 7 июля вообще принято считать, что это праздник Ивана Купала. Не знаю, слышали вы о таком или нет, наверняка слышали. Это день, который, наверное, граничит с европейским днем Нептуна, да, или американским, где люди обливаются водой и всяческие водные мероприятия устраивают у себя дома или где-то на народных купаниях. Вообще принято считать, что в этот день это максимальное летнее солнцестояние, и поэтому вода придает определенных сил тебе. Если ты искупаешься в каком-то водоеме, значит, к тебе придут какие-то невероятные силы. Поэтому вот этот самый Иван Купала, он тебя на это благословил. Так что иди купайся. Я вот каждый день смотрю на казанку, думаю, вот сегодня, может, она придаст сил, а не каких-то болезней, если в ней искупаться. Вот, так что, может, она сегодня чистая, может, сегодня самый день, когда в казанке можно искупаться. Так что, что, ребят, ныряем, да, сегодня? Сегодня все встречаемся на казанке. Там буду я, собака, ну и вы тоже приходите.

of the day. Used to look when everything used to hurt. No time to. Ребята, наш эфир подходит к концу, да, вот так, как обычно, час очень быстро закончился, поэтому я желаю тебе хорошего вечера в любом случае, я уверен, что вместе с Хочу и Баста и мной, Антоном Чехом, ты провел очень круто это время и тебе было весело, вот, ну, мне в любом случае всегда с тобой весело, поэтому пиши почаще, участвуй в наших розыгрышах и вообще, ну, проводи вот таким образом время с 6 до 7 часов вместе с Радио Рекорд. Поэтому сегодня обязательно искупайся. Что еще сегодня сделать? Я начинал эфир с того, что не ныть, да, хотя вот русские считаются главными нытиками, но не ной, слушай Радио Рекорд, и все у тебя будет круто. Так что пока, пока.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Нашла сейчас новость прямо под конец рабочего сложного дня. Итак, депутат Виталий Милонов заявил, что ходить с 17-м айфоном уже беспонтово, цитата. По его словам, он один из первых приобрел себе iPhone 17 Pro Max, а теперь смартфон, опять же цитирую, нифига не работает. Вот неудобно им пользоваться, и все. Но при этом парламентарий отмечает, что избавляться от смартфона он не собирается, хоть больше им и не пользуется. Вот так. Друзья, рассказывайте, как быстро вам надоедают ваши покупки. Вы вообще из тех, кто стоит вот одним из первых в очереди, допустим, за новым смартфоном? Или какие-то, может быть, модные шмотки стараетесь купить? И вот как быстро они вам надоедают? У меня все вот пока не сотрется работа, и все. Мне никогда ничего не надоедает, например. Пишите, как у вас. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Биберекс услышим и Faithless in Your Religion в этом часе. Еще впереди Робин Шульц и Better Times. И, конечно, Келвин Харрис Satisfying.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, местами затруднения, но оценка движения равна 3 баллам. Основные пробки ты словишь на улице Давлекеевской от Дудинской до Новодавлекеевской на 13 минут. 8 минут потратишь на улице Пушкина и Татарстане от Чапова до Габдулы Тукая. Ну и столько же потеряешь на Астрономической от Кремлевской улицы до Правобулачной. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамильевич.
4: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
5: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил, чтоб 100 лет.
6: Центр металлокровли.
7: На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
9: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп решил приехать на саммит НАТО в Турции из уважения к президенту Реджеп Тайип Эрдогану, сообщает CNN. По данным телеканала, Трамп был недоволен отсутствием поддержки со стороны ряда союзников в конфликте с Ираном, поэтому источники не исключают напряженной атмосферы на саммите. Минпромторг рассматривает возможность введения утилизационного сбора для железнодорожного машиностроения. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что министерство уже получает соответствующее обращение от отрасли и ищет дополнительные источники финансирования для поддержки промышленности. Определилась еще одна четвертьфинальная пара чемпионата мира 2026. Испания на последних минутах вырвала победу у Португалии, счет 1-0, а Бельгия уверенно обыграла США со счетом 3-0. Теперь испанцы и бельгийцы встретятся между собой в борьбе за выход в полуфинал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
5: Нет, это стопроцентный кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по сбору денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Рекорд. Прям света.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что он? Он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Видите, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Что мяч? Майку!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Хочу на море.
13: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
12: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
1: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, эта радиостанция называется «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, наш дорогой и разлюбезный радиослушатель. Мы будем обсуждать разные совершенно новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых известных в мире гитаристов Джимми Хендрикс, когда не играл на гитаре, иногда говорил и однажды сказал следующее. Когда сила любви победит любовь к силе, этот мир обретет мир. Но на то он и гитарист, а не академик, чтобы мечтать и говорить оторванные от жизни глупости. Все это его милые фантазии, этого никогда не случится. Но для нас лично это, в общем-то, и неплохо, потому что в мире победившей любви было бы тихо, скучно и спокойно, а значит, не было бы никаких новостей. А новости есть, а это значит, мы тут, а это значит, что мы их будем обсуждать, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвич сломал себе фаллопротез, пытаясь впечатлить подруг. 37-летний мужчина установил имплант стоимостью 750 тысяч рублей и решил проверить его на прочность, пробивая картонные коробки. После нескольких удачных попыток на очередной коробке раздался хруст. По данным СМИ, подруги эксперимент не оценили, а ремонт протеза теперь обойдется мужчине еще примерно в 200 тысяч рублей.
2: Знаете, это вот так вот для меня выглядит ночной кошмар. Это, знаете, когда просыпаешься там с криком «А-а-а!» Типа, что случилось? О, там, да приснилось, как мужик фаллопротезом коробки крушил.
1: Да на самом деле, еще больше кошмар, когда ты сам крушишь, как бы. У тебя снится, что ты, как бы...
2: Ну, мне такой, слава богу, нет. Я в таком состоянии никогда не был. Но, знаете, ну, самое плохое во всем этом для меня лично, что там было еще и слово «хруст». Да, потому что...

0: Меня иногда самого так называют. То есть во сне, где мужик фаллопротезом крушил коробки, был еще и я.
1: А возможно, да, он крушил не только коробки, но еще и вас. И тут раздался хруст!
0: Это самое для меня ужасное. Но объясните мне, значит, пробивать коробки пенисом. А что это за идея такая? Я слышал там выражение, это все мы его знаем, там, как бы сказать, членом груши околачивать.
1: Ну, груши не было. Ну,
0: да, но коробки, это что за сюжет такой? Где он его видел? В каком фильме ужасов?
1: Да ни в каком, это же просто нужно понимать, мы все простые же люди там. Возможно, он только что переехал, у него много коробок, как бы, да? Как бы, увидел, симпровизировал, позвал подруг, причем, знаете, несколько подруг, а не одну.
0: Нет, это вот насчет впечатлить подругу. Я... Знаете, я, конечно, не специалист в фаллопротезах, я вообще не знаю, в чем его плюсы и минусы, но у меня такой вопрос. А вот это единственное, чем можно впечатлить свою подругу? Раздолбать им коробки? А другого применения этому пенису нет? Ну, не знаю, ну, хотя бы, я не знаю, ну, хотя бы колоть им орехи, и то польза, нет?
1: Ну, да, ну орехов-то же, значит, не было, не сезон.
0: Нет, ну, не знаю,
1: а коробки есть. Ну, просто вот...
0: Нет, ну, можно, не знаю, ну, девушку можно на этом фаллопротезе покатать, как на ракете, я не знаю. Ну, или в конце концов поразить девушку его непосредственной работой. Знаете, вспоминая про фичу, а не бак, что называется. Или он уже забыл про эту основную идею фаллопротеза, нет?
1: Ну, это было уже во второй части программы, как бы, запланировано. То есть, ну, все было расписано. Сначала коробки там...
0: А, кстати, что это за коробки? Нет, вот, знаете, вы дома, я вот не знаю, может, это какие-то нужные коробки были. Может, не знаю, может, он в магазине, у пятерочки, там, знаете, бананы грузили, а он все сломал. И это вообще, знаете, хулиганство, членовредительство. Ну, в том смысле, что это он принес вред своим членам, коробкам.
1: Нет, да? И своему члену принес
0: вред. Нет, ну, и своему члену, и коробкам тоже. То есть навредил членам. В другом значении этого слова. Нет, ну хорошо, что хоть коробки, а не канистры. Потому что сейчас с бензином напряженка, а если бы он еще членами их.
1: Поэтому и коробки. А я, кстати, понимаю этого человека. Смотрите, 750 тысяч рублей потратил. Нужно как-то удовольствие максимально по полной программе получить от этого такого девайса такого дорогущего. То есть, ну реально дорогая штука.
0: А нет, подождите, а вот я не очень понял. А он у него этот фаллопротез, он из чего? Из какого материала? Тоже из дерева, как коробки, химкинские?
1: Ну, коробки, они не из дерева, а из картона. Как бы, если они не выдержали испытания коробками, то еще менее прочного, чем картон.
0: Значит,
1: это электроника была хитрая, китайская.
0: А, нет, я говорю, конечно, значит, непрочный. Значит, точно не металлический и уж 100% не чугунный. Уже был бы настоящий чугунный этот, да?
1: Да,
0: так. Пенис. А так халтура из вагонки, наверное, какой-нибудь, да? Или как это называется? Рубероид.
1: Китайская, да.
0: Да, какая-то фигня. А и он, значит, хотел впечатлить девушек, да? Там было сказано. Ну, окей. А он впечатлил? Пусть даже и сломал. То есть девушки довольны, что парень ради них коробкой писькой сломал?
1: Ну, конечно, конечно. Я бы, наверное, тоже не удержался. Какая классная штука.
0: Что еще с ним делать? Нет, ну и вообще нет. Ну, слушайте, ну, на самом деле, я вам скажу, и девушка должна быть довольна, потому что по нынешним временам это очень немало. Знаете, это раньше там, дорогая, там, я тебе луну с неба достану. А сегодня коробки пенисом разворачу. Вот романтика нынешнего принца. И, кстати сказать, и на самом деле таким фаллоимитатором и обидчиков отгонять от девушек тоже. Ведь согласитесь, что хороший фаллопротез — это лучше, чем электрошокер.
1: Ну, а если еще встроенный электрошокер, там 750 тысяч, то должно быть всего много встроено.
0: А если в электрошокер, то и в пенис еще встроен там пневмат?
1: Пневмат, компас, открывашка. Это вот все вот. Маникюрный набор.
0: Это поэтому так дорого ремонт стоит?
1: А ремонт дорого, хотя вот ремонт, 200 тысяч, да, он влетел. А кто ремонтирует? Я понимаю, что Москва, там, город большой, там, много потребностей у москвичей. Кто и где этот сервис, где ремонтируют?
0: Я вам скажу, не, Кирилл, вы просто реально, вот вы, знаете, вы не следите за жизнью, вы оторваны от нее. Знаете, сейчас вот идешь по любой улице, и везде вот этот универсальный ремонт всего. Знаете, там идешь, там, ремонт часов, ремонт телефонов, там, ремонт ключей. То же самое, и, да, ремонт часов, телефонов, фаллоимитаторов. И фала этих протезов.
1: А
0: что
1: вот
0: думаете? Алик Талибджон, тот, кто ремонтирует часы и телефоны, вам там же не сделает, не быстренько не подкрутит фалопротез, что ли?
1: Вопрос к вам, как к знаку, раз уж так разбираетесь в этих всех делах. Там сказано, что это имплант. Имплант, который вставляется внутрь. Ну, это смысл импланта. Нужно ли его вынимать из пениса или на ремонт?
0: Это калику. Это калику в ремонт часов.
1: В окошко прямо.
0: Как еще? Ну не откручивать же. Так вот, этому человеку с фалопротезом теперь урок, что в следующий раз ему нужно делать себе не деревянный, там, а металлический фалопротез. Бронированный, коробка непробиваемый, а не вот эту ерунду. Но у нас к вам вопрос. Значит, вопрос важный и серьезный. Вот смотрите, человек хороший, на самом деле, человек. Человек-рыцарь по-своему. Хотел впечатлить девушек и на этом свой фалопротез сломал. Да, понимаете?
1: Не щадя, так сказать, живота своего.
0: Ну, живота. Чуть ниже, да. Так вот, а вопрос тебе первый. Если ты мужик, представитель мужского, ты... вот как ты сейчас впечатляешь девушку? Чем бы ты смог ее впечатлить? Как ты производишь впечатление на девушку? А мы все равно так или иначе это делаем. Мы, мужики, в общем-то, для этого и рождаемся на свете.
1: Какие-то навыки, какие-то, может быть, там, может, уже проявления работу. Внешние какие-то такие. Вот, да, вот интересно, может,
0: да, понятно. Если ты девушка при этом, то как тебя впечатляли? Расскажи о последнем случае. Вот мой парень я как пытался впечатлить. Может быть, еще и круче. Я уверен, что есть парни-то покруче, просто скромные. Ты все понял, обсудим в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Россияне начали массово интересоваться, как сделать бензин в домашних условиях. По данным профильных аналитических сервисов, только за июнь запрос «Как сварить бензин» пользователи ввели более 17 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем месяцем ранее.
2: Кстати, как сварить бензин в домашних условиях? Это вообще возможно? Особенно сварить? Из чего обычно варят бензин? Из гречи? Потому что, нет, на самом деле, я вам что скажу, конечно, вообще, если вот учесть, какое у нас количество продуктов, которые там на 90% сделаны из химии, то, в принципе, бензин можно сварить даже из кефира, в котором химических веществ точно не меньше, чем в бензине. Но, и на самом деле, конечно, если вот реально разобраться, то можно из кефира выпарить бензин. А уж из кока-колы, так и вообще там отличный дизель получится. Я, кстати, вообще не понимаю, почему люди это не пробуют. А из сардельки... Я тут видел сардельку, реально, кто-то жрал сардельку. Слушайте.
3: Как вы видели сардельку или кто-то жрал сардельку?
2: Ну, как ее кто-то жрал, я такое не ем,
3: видео
2: разумеется.
3: Видео скачали такое?
2: Не то, чтобы это было видео, это было недалеко от меня, там, ну, отдельная история. Так вот, эта сарделька, от нее был такой запах, я уверен, что из нее можно бензин выдавить. Знаете, как бы из конца сардельки прямо в канистру, если сильно поднажать. Там из такого она делается. Из чего они варят бензин?
3: Слушайте, ну давайте, чем мы тут когда входим вокруг да около? Давайте посмотрим, вот как сварить бензин именно в этой упаковке. Как сварить яйца, макароны. Как сварить бензин? Изготовить качественный бензин в домашних условиях технически невозможно. Попытки дистилляции подручных материалов опасны и дают жидкость, которая полностью уничтожит двигатель. По данным журнала «За рулем».
2: Ну так, чувак, так там же изготовить, да? А они сварить. Не надо готовить, надо варить, понимаете? Это, конечно, это отличная новость, отличная. Потому что это еще одно подтверждение, уже окончательное, что россияне у нас приспособятся, притрутся ко всему. И я, знаете что, я уверен, что вот на заправках скорее появится не вот этот Евро-3 пресловутый, а наш домашний бензин, да, сделанный дома бабушкой.
3: Фермерский.
2: Чистый, да. Будет не только там домашний борщ, домашнее варенье, но и домашний бензин. И домашний интернет, кстати. И домашний интернет — это не тот, который, знаете, вам привели домой, а тот, который бабушка сама сшила или сварила из коры дуба.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМВПРЮ. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Полторы 121-59. Клинаря 79-93. 18+.
5: Предприниматели. 16 июля в IT-парке... Бизнес-фест от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
8: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 6 по 17 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
9: Партнер проекта «Казань Диджитал». Интернет-магазин цифровой техники.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: не надо.
1: Ну что вы, честный человек, он отвечает за свои слова.
0: Надеюсь. А ну, а как так случилось, что его машина заглохла? Значит, его служебная машина заглохла, там что-то было сказано на обходе Вологды, да, там, с пустым баком.
1: Странный обычай у них, обход Вологды на машине.
0: Ну, они ее объезжают стороной. Я не знаю.
1: Даже губернатор?
0: Ну, на всякий случай, может, примета такая. Значит, надо Вологду лучше объехать. Ну, окей. Послушайте, ну вот этот случай с губернатором, это, знаете, точно не проблема с бензином. Она эту проблему никак не иллюстрирует. Потому что, знаете, машина просто так не может заглохнуть от нехватки бензина, если в ней есть водитель. Потому что в машине, в нормальной, в любой, а есть так называемый индикатор бензина, уровня бензина, да, который тебе показывает, сколько его осталось там еще хоть за 500 километров. И ты это знаешь заранее. Тут, знаете, проблема не в бензине. Тут проблема в водителе. Это не бензин закончился, а водитель кончился. Потому что нормальный водитель, тем более водитель губернатора, он такого бы просто не допустил. И тут одно из двух. Значит, либо с водителем какая-то проблема, либо у него в том, в чем они ехали, не было индикатора уровня бензина. А его нету, а только где? На велосипеде, на электросамокате. И еще, знаете, вот есть спортивные машины. Есть такой Caterham 7, недавно видел такой такая супер-электрокар. Они вообще создаются, ну...
1: Электрокар?
0: Спорткар, разумеется. Спортивный автомобиль. По принципу ничего лишнего. Может, они на спортивном гнали?
1: Ну да, вокруг Вологды, обход Вологды знаменитый. От пит-стопа к пит-стопу. И заглох, да, бывает.
0: И в итоге губернатору пришлось пересесть на другой автомобиль. Это на автомобиль ГАИ, да?
1: ГАИ, да.
0: Окей, тогда мне такой вот вопрос простецкий такой. А почему в другом автомобиле? Почему в автомобиле ГАИ бензин был?
1: Слушайте, ну как бы ничто не вечно. Бензин был, а потом вдруг он тоже закончился, и тоже ГАИ заглох. Их подобрал МЧС.
0: А потом, если МЧС заглох?
1: Ну, там какая-то фура с арбузами.
0: Ну, а потом, если совсем заглохли, губернатор Вологды.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Американский биохакер Брайан Джонсон, который тратил на омоложение около $2 миллионов в год и называл себя самым здоровым человеком на Земле, признался, что страдает неизлечимым аутоиммунным гастритом. В попытках продлить молодость он даже переливал себе кровь собственного сына и проходил десятки необычных процедур. Однако они не смогли остановить болезнь, при которой иммунная система постепенно разрушает слизистую желудка.
2: Ай, то есть биохакинг не помог, да? Может, знаете, может, плохо хакнул? Может, он случайно хакнул не молодость и здоровье, а желудок? Знаете, ну, промахнулся и хакнул не то. Может такое быть?
3: Ну, может быть. Ну, как бы, ну, биохакинг такое пока еще...
2: Такая опасная штука.
3: Темная какая-то такая территория такая, да, непонятная.
2: А может, денег мало потратил? Ведь сколько там всего? Около $2 миллионов? Может, не дотратил, знаете, ну, там каких-нибудь жалких $1300. Чуть-чуть еще там. Ну, чуть-чуть оставалось, капельку, нельзя останавливаться, понимаете? Но самое лютое, это просто 5 баллов, там, значит, из 4, да? А в попытках продлить молодость он даже переливал себе кровь собственного сына. А это, конечно, круто. А молодость и здоровье сына, это и буду чихать, да? То есть он так хотел продлить себе молодость, что даже высосал кровь у родного сына.
3: Ну, сыночек-то молодой, потерпит, у него все впереди. Вот еще более страшное, еще, смотрите, переливал кровь собственного сына и делал еще десятки необычных процедур. То бишь, переливание крови сына — это обычная процедура. Что ж там за необычные процедуры, десятки? Это же нам не сообщают, потому что это страшно, капец как.
2: И вот как надо по-настоящему хотеть быть здоровым и молодым. Так хочу быть здоровым, чтобы готов пустить на органы собственного сына. А что вы думаете, если бы

0: был такой выбор, что вот если, например, к нему подошел бы человек и говорит, слушай, там, хочешь быть вот абсолютно молодым, да, как вот, как Грей, да, Дориант, да, вот прям 100%. Хочешь быть молодым, как, вот, не знаю, как Валерий Леонтьев в «Лосинах». Но при этом тогда тебе нужно у сына откусить нос. Или отрезать у него пенис. Типа, знаете, там, сушеный пенис сына — это лучшее средство от дряблой кожи.
1: Ну, что
0: быть... Вы что думаете, он не согласился бы, что ли?
1: Ну что, быть молодым и красивым, как Валерий Леонтьев? Там этого мало, я думаю, этого всего.
0: Нет, а что?
1: Пениса и носа, и там нужно...
0: Не, ну вы думаете, что он бы не пошел на это? Я в этом смысле, я об этом. Да? Но я вам скажу вот что. На самом деле он все-таки своей цели-то достиг. Достиг. Потому что, смотрите, что было сказано. Потому что он же потратил 2 миллиона долларов, да, при этом получил аутоиммунный этот гастрит, да, но, да, при биохакинг, все дела. Но ведь он же был сказал, что он хотел молодости, а не здоровья. То есть он хотел выглядеть молодо. Я вам скажу, я видел фотку этого чувака, он выглядит, ну, просто мед. Ну, мед не в том смысле, что желтенький.
1: А ему под полтос.
0: Да, серьезно? Да, да. А он выглядит лет на 15. То есть выглядит как 15-летний, но с аутоиммунным гастритом.
1: А может быть, а это иммунный гастрит, как бы это и залог, как бы, вечной молодости? Вот у вас нет этого гастрита, вот со старой, как капец, лысый, старый. А у него есть, и он молодой.
0: Знаете, а я... Да, я за старость в этом смысле. А вы?
1: Ну, как бы, да.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме призвали россиян пересаживаться на трамваи на фоне дефицита топлива. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти крупных городов должны активнее развивать трамвайное сообщение, а жителям стоит чаще выбирать этот вид транспорта. По его словам, один трехсекционный трамвай способен перевезти до 260 пассажиров, заменяя примерно 200 легковых автомобилей.
2: Я что-то не понял, а что значит пересаживаться на трамвай? То есть, собрался ты, значит, на машине на дачу. И раз такой, пересел вместо нее на трамвай до деревни Большие Челны, да?
3: Или как? Ну, как бы, да, нет, ну, тут уже можно как-то скорректировать, как бы, свои желания и потребности. Трамваи, да, действительно, ходят не везде.
2: Я хочу, вот, например, в Сочи с семьей на своем, там, минивэне, да? И раз махнул, там, до Махачкалы на трамвае Пятерочка, да, а там до Сочи уже пересел на 122-й. Или как?
3: Ну, возможно, как, да. Здесь, наверное, ходят такие секретные трамваи.
2: Ну, тогда у меня другой вопрос. И таксистам тоже пересаживаться? Потому что у них-то, у таксистов, те же проблемы. Им что, им тоже пересаживаться на трамвае? И тогда у меня вопрос. А куда именно таксистам пересаживаться? На место водителя трамвая или просто уже как бы пассажирам в вагон, а уже пассажиры как бы этого таксиста ему на колени? Например.
3: Ну да, но то есть, таксисты пересаживаются со своими, ну, телефонами мобильными, с приложениями, как бы, службы такси в трамвай, как бы, ты его вызываешь, он говорит, я через 15 минут буду там, выходите на остановку на Салово, там, да, я буду проезжать мимо,
2: а он будет как водитель трамвая?
3: Он будет сидеть как водитель такси.
2: А куда водители трамваев пойдут? Тут это же все изменит нашу жизнь, потому что одно из двух, либо такси вымрет, или таксисты как бы оттеснят водителей трамваев, а водители трамваев уйдут в курьеры.
3: Прекрасный новый мир.
2: Интересно, да. Но на самом деле, хорошо, ладно, хорошо, нет бензина, пересаживаемся на трамвай. А если вдруг нет электричества, пересаживаемся на что? На лошадей? А если нету овса, на что пересаживаемся?
3: Ну, на собак, если мясо есть. На собачьи упряжки, в смысле.
2: Да, вот. И поэтому я знаю, на что пересесть в самый последний момент, что вот самый идеальный вид транспорта, который нас спасет и который не требует ничего. Знаете, какой?
3: Какой?
2: Ну, а как вы думаете? Какой вот просто идеальный, и вообще просто проблем не будет.
3: Ну, какая-то горка в аквапарке, с которой можно лихо прокатиться.
2: А можно задницу на ней подорвать и горку сломать, это тоже износ. Стул. И это, я вам скажу, совершенно идеальный по нынешним меркам вид транспорта. Смотрите, бензина не требует, обслуживание не нужно. Ну, только если ты, скажем, на нем, на стуле как бы раскачиваешься, да, как бы с него упадешь, тогда как бы ремонт, да, замена ножки, причем двух.
3: А вот тогда кресло-качалку нужно использовать.
2: Аккуратно, да, кстати, почему нет? Смотрите, кресло-качалке что нужно?
3: Да ничего, только ты ей нужен. Ну, смотрите, ну, как бы, это не просто даже депутат Госдумы, это целый председатель Государственной Думы, да. Володин, да? А у нас, как мы знаем, что депутаты, когда что-то говорят, они как бы это подтверждают делом, да? То есть на себе это делают. Значит ли это, что Володин сейчас ездит в Госдуму на трамвае?
2: Конечно! А вы что, не знали? Да, я уверен, причем проложили новый трамвайный маршрут. От Рублевки до Думы без остановок с мигалкой.
0: Рекордная реклама.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцедит до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если бы у вас была минутка другая, то вам бы, безусловно, ее не хватило на эту процедуру. Но у вас есть куча времени, и поэтому эта процедура, а именно написание и прослушивание своих сообщений в эфире, пройдет, как всегда, надеемся, успешно. Вы понаписали тут кучу всего, наши пишущие радиослушатели, а мы кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Это мы называем народными новостями. Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что москвич как бы пытался впечатлить, оказать впечатление своим подругам не самым очевидным способом, пробивая картонные коробки, сами понимаете чем. А как ты, дорогой мужчина, впечатляешь женщин? Можешь впечатлить там поступками, делами, внешностью, какими-то проявлениями, какими-то словами, может быть. Или же... А женщины, как бы, пишите, как вас впечатляли мужчины. И вот, кстати, вот женщины много написали. Один перец на свидание нашел пень. Припер его и говорит: нам в училище рассказали, что возраст дерева можно считать по кольцам.
0: А что, отличное ухаживание, кстати. Ну, смотрите, ведь... А мог бы там в какой-нибудь ресторан сводить, какой-нибудь айфон купить. Это скукота смертная. Или свозить какой-нибудь там в Таиланд. Принес пень! Посчитали кольца и баньки.
1: Да. Причем, смотрите, он не нашел не заранее, а это импровизация блестящая.
0: Конечно.
1: Он прямо на свидании нашел пень. Правда, трудно вот найти вот...
0: Как... Ну, смотря куда на свидание приглашать. Это же, ну, явно не в рестик ее в рыбный пригласил.
1: Там пни
0: нет. А пригласил, да, туда, где пни. То есть куда?
1: И пни, которые еще можно сковырнуть, как бы, и принести. Ну, всякий пень сковырнешь.
0: Ну, слушай, молодец. На самом деле ухаживают все-таки. Я думаю, знаете, уже забыли про ухаживание. Сейчас же у всех там тарелочницы, да, там это, все там из нас тянут. А этот человек пригласил как называется, как это?
1: В Пеньково. А вот еще одна история от девушки, от Кати. Один мой самый любимый парень всегда приходил ночью, сразу раздевался до трусов, снимал носки, курил, открывал пиво. Реально, 7 раз за ночь.
0: Тоже отличный ухажер. Я, правда, знаете, я такое выражение, что мой парень 7 раз за ночь слышал в другом контексте. А это что он 7 раз за ночь? Еще раз.
1: Раздевался, сразу раздевался до трусов, снимал носки, курил и открывал пиво.
0: Нифига, и 7 раз за... Какой просто гигант настоящий.
1: Красавчик.
0: Красота, молодцы.
1: А вот история от мужчин. Андрей пишет. Здорово, молодежь. Я с женой на природе сейчас. В автодоме, если быть точнее. И прямо сейчас я пописал, смотря ей в глаза. Все. Вот это мастер подката, да?
0: Ой, какого подката? Этого человека, это рыцарь! Видите, а вы тут говорите, перевелись. Тоже ухаживание. Ведь смотрите, ведь когда она мечтала, когда она с ним первый раз встречалась, когда женщины, а ведь женщины всегда себе фантазируют, всегда, особенно перед первым свиданием, что-то себе там придумывают. Она же о таком даже не мечтала. Она думала, ну, обычно там свозит туда, но опять что-то там купит. Она не мечтала о таком принце. Принц, который что?
1: Ну, может писать, глядя ей в глаза.
0: Прям, то есть не просто писать, да, куда-то. А может быть, а ведь есть же такие принцы, которые сразу в глаза. Помните там, ей в глаза, ей все божья роса.
1: Да. Ну, еще смотрите, как бы, что действительно он молодец, как бы, с фантазией. Потому что они женаты, да, муж и жена, как бы. А, ну, все понимают, что в браке все приедается, да, как бы. А тут вот человек вот нашел, оригинально нашел, удивил, как бы, да, вот взлохматил эту ситуацию рутинную.
0: А, ситуацию или...
1: Ну, как бы, рутину это все.
0: Нет, вообще, кстати, и лохматить тоже отличный способ ухаживать, кстати. Вы знаете, если... Нет, кстати, серьезно. Если уж говорить про оригинальный... Конечно, давайте говорить откровенно. Девушки сейчас ненавидят оригинальные способы ухаживания. Потому что им нужно всегда все традиционно. Они хотят, чтобы... Ну как, что такое? Там что-то купил, куда-то свозил, куда-то сводил. А мужики сейчас выкручиваются. Денег-то нет, да, что-то оригинальничают. Да, женщины не любят. Но можно удивить. Взлохмачиванием, например. Привел на свидание бабушку, например. А дальше сами знаете, что?
1: И глядя ей в глаза.
0: И глядя кому? В глаза бабушки?
1: Да,
0: или?
1: Конечно.
0: И глядя ей в глаза, ее взлохматил. Бабушку.
1: А вот еще вот как, например, Саня, как он удивляет, производит впечатление на дам. Я по классике, как Ипполит Матвеевич, впечатлял только широтой размаха. После свидания пол зарплаты долой. Помните, как гулял в ресторане Ипполит Матвеевич?
0: Но не пол зарплаты, а Ипполит Матвеевич сушек только купил на процентов 80. Баранок, точнее, да?
1: Да.
0: А потом в номера, да?
1: Хамы! Орал еще. Хамы!
0: Это важно. Давайте я почитаю. Слушайте, много голосовых, как всегда, мы их почти не слушаем. Кто там? Так. Давайте вот кто? Вячеслав, например, сейчас.
2: Привет, Крем и Хруст. Смотрите, вопрос к вам такой. Вот я работаю водителем автобуса 6 последних лет на городском маршруте. Вот скажите, вот почему? Почему? Вот и у вас есть ответ?
0: 100% есть, конечно. Потому что ты на городском маршруте работаешь с 2020 года. Если бы ты на городском маршруте работал с 2019 года, ты бы работал на городском маршруте 7 лет.
1: А если бы ты не работал не на городском маршруте, а междугородним, то ты бы на междугородном маршруте бы работал. Ну, а если бы ты работал на трамвае, ты бы работал на трамвае.
0: Ну, вообще вопрос острый. Вот действительно, да. Коля, почему, да? Давайте я еще почитаю. Так, ну что, в хорошем смысле читаете или как?
1: Давайте, если уж...
0: Нет, давайте вы последнее, да-да.
1: Вот Василий пишет. Пытался впечатлить Свету, принося ей под дверь цветы. Один раз была 6-метровая гирлянда воздушных шаров, добытых от входа только что открывшегося магазина. А крайний раз был подсолнух до потолка, тоже добытый вместе с кормом. Добытчик такой.
0: Да вы, и глаза, самый... О, смотрите, вот оно началось у нас. А что это вообще? Что это за звуки-то? Я даже уже не происхождение их не могу понять. Раньше там...
1: Какие-то животные.
0: Животные?
1: Или птицу.
0: А это грибы. Хорошо. Это вот на грибы больше похоже, кстати. Mm. А когда ты начинаешь слышать грибы, пора уходить из эфира.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что россиянам не стоит рассчитывать жить на проценты по вкладам. По его словам, доходность депозитов должна лишь компенсировать инфляцию и сохранять покупательную способность сбережений, а не позволять существовать за счет вкладов бездельникам-рантье.
2: Заботкин? Слушайте, ну, реально заботится о нас, о экономике, да? Я бы, знаете, я бы, конечно, еще хотел услышать мнение без Заботкина. То есть того, кого не волнуют кровные вклады людей и возможности на них заработать, особенно в трудные времена. У нас есть такой беззаботный?
3: Ну, какой-то есть, наверное. Даже я как бы могу сыграть роль. Потому что я всегда хотел быть бездельником рантье, как бы на старости лет.
2: Да, уже. А, ну, видите, нет, а, только я не очень понял. А, значит, по его словам, значит, доходность от депозитов, да, должна просто компенсировать инфляцию и сохранять покупательную способность сбережений. А что значит «должна»? А что, у нас есть такой закон о бездельниках рантье? Я где-то что-то пропустил? Или это его личное мнение? Ну, то есть тогда это значит, что это он просто назвал всех тех, кто зарабатывает на депозитах, бездельниками рантье, как бы лично, от себя. И тогда, очевидно, ну, чтобы это сказать, возможно, он это сделал, важно откуда. Скорее всего, он это сделал из дома. Ночью, в субботу. Да, и тогда понять можно. Вот вы ночью в субботу такое в чатах пишете, вот у нас здесь на рекорде, да? Что же сказать? Я видел последнее ваше сообщение, честно говоря. Такой Заботкин тут отдыхает вообще. Поэтому ночью в субботу понять можно, да? Или что? Или это какое-то новое правило банков он имеет в виду? Что, то есть теперь на депозитах в банках нельзя зарабатывать. То есть тогда, ну, слушайте, ну тогда банкам нужно просто у себя объявление повесить. Там банки не для того, чтобы на них наживаться, а для того, чтобы сводить концы с концами. А банки не для радости, а для совести. Банкам нужен, какой-то, может быть, даже слоган нужен. Типа, знаете, там, кто не работает, тот не ест. Там, или там, на свободу чистой совести. Это не туда, да?
3: Иногда туда. Бывают такие ситуации, что...
2: То есть, по Заботкину, значит, простым гражданам на банках зарабатывать нельзя, а банкам, давая кредиты там под лютые проценты, на простых гражданах зарабатывать можно, так?
3: Ну, они же для дела зарабатывают.
2: Нет, конечно,
3: они
2: конечно.
3: Как бы экономику двигают.
2: Совершенно верно. И поэтому, конечно, но этого недостаточно просто сказать. Нужно поставить на банках, у банков, у входов, я не знаю, где, на ресепшене, где угодно, в банках есть ресепшн, неважно, поставить каких-то специальных людей, которые будут специально, физиогномистов, очень важно, которые по лицам будут понимать, это правильный пацан, просто принес деньги, ну, чтобы...
3: Без всяких процентов,
2: да, просто там... Чтобы просто инфляция, да, чтобы, что сказать, просто... Что... Это вот этот буржуй-рантье. И вот как определить такого буржуя, который принес зарабатывать на депозит?
3: Ну, слушайте, ну, как бы тот, кто бездельник, рантье или буржуй, должен выглядеть, обязательно должен выглядеть, как вот символ игры монополии настольной. Такой в цилиндре, с усами такими белыми, с моноклем, в смокинге. И желательно, чтобы он в банк езжал на маленькой машинке из монополии. Маленький там, знаете, когда...
2: Ну, это понятно. Желательно. А как его вычислить? Не желательно. Как вы? То есть, если человек...
3: Ну, вот он такой, да, он такой, да, ходит.
2: А что с ним...
3: С усами такой.
2: А тогда что с ним делать? Вот он пришел такой, типа, хочу рантье жить тут на депозит.
3: Ну, пинком его поджу.
2: А деньги?
3: Деньги оставляю, пинком поджу.
2: А деньги куда?
3: Деньги-то сюда.
2: Это да, правильно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
1: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина, 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности организаторы акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Record.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Механическая коробка передач оказалась полезнее для мозга, чем автоматическая, выяснили японские ученые. Исследование показало, что ручное переключение передач активнее нагружает префронтальную кору, которая отвечает за память, внимание и принятие решений. Пока водитель одновременно работает с сцеплением коробкой передач, газом и рулем, мозг получает постоянную мини-тренировку. На автомобилях с автоматической коробкой такого эффекта исследователи не обнаружили.
2: Должны были? А что, коробка передач вообще как-то должна тренировать мозг? Это входит в ее функции?
3: Механическая тренирует, но автоматическая почему-то не тренирует.
2: Нет, а это должно быть? А как насчет стеклоподъемников? Наверное, тут, знаете, видимо, там та же история. Знаете, вот эти вот новомодные электрические стеклоподъемники, они же мозг не тренируют совсем. А вот эти вот старые ручные, знаете, как вот на старых «Жигулях» были такие ручки, как, знаете, как от шарманки. Вот такая хрень мозг тренирует только в путь. Когда, знаете, перед тобой такая мозговая задача мыслительная, да? Как сделать так, чтобы одной рукой поднять стекло весом в 10 килограмм, а другой еще крутить руль без гидроусилителя? Тут ты и мозг тренируешь, и руки, и воля!
3: Понимаете? Хочешь, не хочешь, нагрузишь себе префронтальную кору головного мозга, чтобы это не значило.
2: И не только, да. А знаете, а в старых вот этих «Жигулях» там же еще были такие интеллектуально развивающие, я бы сказал, игры, да? Как был такой рычаг подсоса.
3: А для подсоса нужен рычаг?
2: Ну вот, да, вот видите, вы уже начали думать.
3: Да.
2: Значит, кора развивает. Да, это когда, знаете, там, ну, холодный двигатель нужно было прогреть, там, да, и как-то водитель там сам как-то эти обороты регулировал. А потом, еще, это ничего, не все игры развивающие были в «Жигулях». Была такая штука, называлась, знаете, называлась запуск кривым стартером. Это у каждого в багажнике практически, ну, там, у многих, лежал такой ключ, чтобы провернуть, так сказать, вручную коленвал. Чтобы, когда сел аккумулятор, рун-дун-дун-дун-дун. Вот вам как раньше тренировали мозг, а не эти вам современные это безделушки.
3: А еще были ручные механические насосы для прокачки как бы, ну, колес. То есть руками, это там не электричество.
2: Да, конечно, это руки, да, так качаешь, да? А сейчас, понимаете, эти современные вот эти вот, я бы назвал эти автомобили мозгоразжижающие, да? С гидроусилителями, с кондеями, с кожаным салоном. Слушайте, ну скажите мне, вот как кожаный салон может тренировать мозг? Как?
3: Ну, а какой может тренировать мозг?
2: Только кожаный мозг может тренировать. Не, ну вот как он? Нет, а вот когда ты реально сидишь на тряпочном сиденье, там, или из клеенки, да, ты чувствуешь себя диагеном.
3: Из клеенки, да?
2: Ну, есть. В «Жигулях» раньше и такое было.
3: А деревянные?
2: О-о-о!
3: Чтобы занозу в попу посадить.
2: А тут и попу тренируешь, что тоже не важно в наше время. Важно, важная штука. А знаете, а после кривого стартера, там, и рычага с подсосом, ты сразу станешь интеллектуалом, знатоком. Я вам скажу так, рычаг с подсосом, из тебя тут же друзья сделают.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки. По данным СМИ, мужчина пригласил девушку к себе для любовных утех, но вместо жаркой ночи получил бизнес-презентацию. Незнакомка убедила его инвестировать в участок с земляникой, пообещав высокую прибыль. Россиянин несколькими переводами отправил ей почти 1 000 000 рублей, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь. После мужчина встретил ее возле дома, однако вернуть деньги не смог и обратился в полицию.
2: Это теперь такая клубничка с проститутками. Клубничка-земляничка. То есть, реально мы с вами... То есть, это новый мир. То есть, проститутками теперь не сексуальные, а чисто сельскохозяйственные утехи, да?
3: Ну, как бы, если она как бы в этом шарит. Хотя то, что она в этом шарит, как бы... Почему у него подозрения не возникли, что она такая продвинутая, а работает проституткой? Ну, знаете, а не клубнику выращивает.
2: Всякое бывает.
3: Вот почему? Нет, звоночек почему? Не прозвенел в голове, что
2: ли? Нет, не прозвенел, что надо быстро, есть возможность подняться. Вызвал домой проститутку, знаете, секса не было, но зато вышел фермером-огородником. Это очень хорошо. Это, я бы даже сказал, такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Да-да. Ну, как это было? Значит, мужик пригласил к себе девушку, да, для любовных утех. Значит, и как было там сказано, но вместо жаркой типа ночи, она убедила его инвестировать в участок земляников, пообещав высокую прибыль. Как это было? Вместо жаркой ночи как это случилось? В какой момент? Объясните мне, как огородник огороднику, в какой клубнично-огородный момент она его убедила? Это когда она ему его клубничку ставила? Или когда он свой клубень ей засашивал?
3: Как может быть, было? Когда, знаете, там она его так, у тебя презики есть? Вот, да, есть. О, земляникой пахнет. Кстати, вот есть минутка?
2: И в этот момент он из похотливого мужика резко стал огородником.
3: Ну, деньги, да? Конечно.
2: Нет, они... Понятно. Потому что, видимо, знаете, она же, возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось, не помогало, да? Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бэу! При слове «участок», «огород» и «деньги», вот, все встало. И даже еще и сам лям ей перевел. Так вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? А не это все вам. Вот что. Мужику это, по сути, ему просто, если его ошибка в том, что он изначально, знаете, что неправильно сделал? Ему надо было вообще не проститутку вызывать. Потому что проститутка, на самом деле, ну что, она ничего в сельском хозяйстве не понимает. Ему надо было домой вызывать сразу агрария.
3: Ну, за почасовая оплата у аграриев.
2: Да, есть такие объявления на сайтах. Аграрий, садовод, 24 часа, выезд в сауну возможен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой корсет из лозы, сверху и снизу покрытый ватой и простеганный с тканью. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Но тут по поводу новости, которая у нас была, о том, что россияне начали массово посылать запросы, как сделать бензин в домашних условиях. Вот эксперт нам комментирует эту ситуацию. Эксперт зовут Роман, и он пишет. Добрый вечер. Могу сделать бенз из сахарной браги. Получается вонючая жижа с ацетоном, но октановое число получается больше 100. И эта жижа разъест все шланги, мембрану бензонасоса и прокладки. Но если заменить все на силикон, некоторые узлы выдержат это, но вот октан не понизишь. И можно получать прогар поршня или горшка. Еще спирт горит невидимым пламенем днем. Сейчас сгореть может. Так что лошадь в помощь, но если нет, цыган.
0: Это важно. Я не понял. То есть и бензин силиконовый. То есть, ну, понимаете, я не сторонник, что у нас будет все сиськи. Бензин, что значит силикон?
1: Нет, ну заменить как бы вот, чтобы шланги на силиконовые.
0: Нет, это если нет цыган.
1: И прокладки, да.
0: И прокладки?
1: Да.
0: А, ну да. Так я кстати, запишу на
1: все. Ну, можно получить прогар поршня или горшка.
0: Ну, послушайте, это ж фигня, когда у тебя что? Когда у тебя что?
1: Все силиконовое.
0: Силиконовое, конечно. Прогар... А то есть человек реально варит? Кто это?
1: Может? Роман.
0: Сейчас,
1: Роман Батырь.
0: Да, я успею, может, Батырь?
1: Да.
0: Что-то я такого не... А время какое?
1: Время...
0: Так, сейчас, а вот нашел, да-да-да, правда, слушай, у него другое сообщение здесь какое-то. Надо напоследок, важная информация, мы не можем ее пропустить. Я даже готов у... Кто у нас следующий там время у него отжать?
1: Ну, кто-кто? Тим Вокс на позитиве. Максимально врывается.
0: Чтобы максимально ворваться на хорошем сделанном бензине, нам нужно ему позвонить. Что там? Сейчас. Вот чувак пишет, мистер, вы опоздали на 3 минуты, требую как минимум... Что, на 3 задержать? Вы способны на 3 минуты задержаться? Так, мы кому? Роману звоним сейчас.

0: Конечно. Ну, все, да, конечно. Значит, слушать можешь. Да, я бензин...
1: Ну, конечно, могу. Ну, я что-то с таким запозданием вы мне звоните. Я еще
0: а,
1: вы
0: извини, не опоздали.
1: Звонок пошел.
0: Опоздали, да. Хорошо, дорогой мой, очень мало времени. Значит, ты делаешь бензин из сахара. Да. Скажи нам рецепт домашнего бензина.
1: Нет, я только...

0: так же, мы тебя тоже...
1: Так что назад буду крутить вместе со стулом сейчас.
0: Что будешь крутить назад?
1: Сальто назад вместе со стулом, на котором сижу.
0: А, бензина надышался точно. Хорошо, быстро, дорогой мой, осталось совсем чуть-чуть. Итак, рецепт домашнего бензина. И, значит, еще раз, быстро. Сахар, силикон и что?
1: Сахар, силикон, брага.
0: Все. А если бензин убрать и оставить просто брагу и сахар?
2: Я узнал, что мне нужно, я пошел.
0: Да, я понял. Вам-то бензин не нужен. Но вот брага, да, Крилов? Все, 21.00. Мы с вами расходимся. Не расходимся только в том случае, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм. Или там?
2: Это там.
0: Слава богу. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
2: На вас также, тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Рецепт на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья. Собираемся на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном, опять же, танцевальном направлении. Ну и, конечно же, ловим мощный плюс-вайбик здесь, на нашей радиовечеринке рекорд-пати. Конечно, если у вас за окном сейчас хорошая погода, можно еще и погулять, устроить небольшой open-air, превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, разумеется, потанцевать все вместе, всей страной, всей нашей рекордной семьей здесь, на радиовечеринке рекорд-пати. А потому, друзья, призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиотусе рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОПП. Город Казань. Улица Пушкина, дом 46. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде. ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Классик продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, интернет-потоков. Их там более сотни, если что, можно добавить в избранное, благо такая опция имеется. И, конечно же, можно найти интернет-радиостанцию под названием Пати 24 на 7, ведь она является неким продолжением нашей радиотусы, которая прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь на Рекорде. Итак, радио вечеринка Рекорд Пати, импровизированные танцполы заполнены, надеюсь, вами прямо сейчас, еще 90 минут, давайте потанцуем.
1: Рекорд Пати.

0: Record. Реклама.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Полгранец 21-59-74-79-93. 18+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ники Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия, портал, вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
7: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
7: Не оферта.
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
5: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт радиорекорд.ру, там более сотни интернет-станций, выбрать есть из чего, добавить в избранное тоже можете, и в любое время, в любом месте, в любой компании включить нужный интернет-поток тоже легко и непринужденно возможно это сделать. Ну и, конечно, второй вариант — это прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радио вечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
12: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас свежий контент, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба. Там у нас еще и другие герои эфира присутствуют, например, Крем Хрусталев, вейкаперы. Из моих шоу там есть Рекорд Клаб шоу Рекорд Лиз, из шоу Виолетта Юшкина Рекорд Пати, Рекорд Савр Пати. И еще много чего интересного вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Свежий танцевальный контент. Special for you. Не забывайте подписываться, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

Рекорд-клаб-шоу, где в ближайшем часе хочу рассказать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили танцевальные плейлисты свои. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем еще за эфир, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода или из предыдущих, как вам заблагорассудится. Итак, прямо сейчас открываем выпуск совместной работы Карлита и Софи Такер. Трек называется «Манхэттен», вышел он 10 июня на лейбле Ninja, и для Карлита это продолжение серии громких международных коллаб после успешного прошлого года. А вот дуэт Софи Такер вновь демонстрирует, насколько органично умеет соединять клубную электронику с живыми вокальными партиями. Кстати, еще до финального релиза, до официального релиза, трек поддержали Сони Фадера и Дани Ховард с BBC Radio One, Питон, Бинго Плеер,

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving, yep. Yeah.

шоу, друзья. Good Boys и Королова The Present. Релиз состоялся 26 июня на лейбле Captive Soul. Для Королова это, знаете ли, очередная работа в рамках собственного музыкального курса на Melodic House. А Good Boys, в свою очередь, продолжают расширять дискографию уже в качестве самостоятельного проекта, не ограничиваясь только громкими вокальными коллаборациями типа Медузы. А по саппортам здесь отметились Оливер Хелденс, Going Deeper, Армин, Ники Ромеро, Алок. Представлена же работа была еще в январе в рамках выступления Good Boys в Непале. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Good Boys и Королова The Present.

0: Рекорд. Реклама.
1: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Это Рекорд Клаб Шоу, друзья, и здесь у нас никто иной, как нидерландец Даник. I'll be there for you. Вышел трек 19 июня на лейбле Golden Era Proximity, однако презент композиции состоялся еще в 2024 году. Во-первых, в пражском клубе Epic, а во-вторых, Даник включил эту композицию в годовой микс для своего подкаста Фонг. В 2025 году прокатил свое творение по Азии, Даник имеется в виду Япония, Таиланд, а уже в этом году трек залетел в шоу, где диджеем с Марса, Ники Ромеро. С релизом к ним присоединяются Лукас и Стив, Маттон и я здесь на рекорде. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу, Даник, I'll be there for you. Рекорд Клаб. Тим Вокс.

0: Честер Янг, наш российский продюсер, также чуть позже диджей с Марса. За два дня до дропа, как водится, Дон Диабло. Релиз же состоялся, в свою очередь, 26 июня на лейбле Generation Hex. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Ефим Кербут. Энзо.
1: Рекорд Клаб. Тим Вокс. Go!

На композиции от нашего российского продюсера уже Chester Young в коллабе с Tujama, так называется Pyro, в продолжении Record Club Show. Релиз состоялся 26 июня на лейбле Armada Music. Для Tujama это возвращение к его фирменному энергичному саунду. Ну а Chester Young вновь подтверждает статус одного из самых активных молодых артистов лейбла. По сути, это реворк нашумевшего Pyro, который стал основой для трендов в ТикТоке с быстрым монтажным катом. Презент трека состоялся в Young Nation Show, где, кстати, свой гостевой сет играл еще и Fred Again. За три дня до релиза работа звучит у Джефф с Марса с релизом Лукаса и Стива. Ну а сегодня ловите эту работу в Record Club Show. Итак, прямо сейчас Tujama и Chester Young, Pyro. Record Club.

продолжаем эфир Рекорд Клаб Шоу вместе с работой от нидерландского продюсера Элки Клейн в коллабе с германским проектом Tubenberger, фичерин Лео Вуд, собственно говоря, он на вокале, так называется Beg You. Релиз состоялся на одном из подлейблов армады Days Like Nights, заручился поддержкой диджеев с Марса, Xabi Only, разумеется, Армина. Любителей вообще трансового звучания Above and Beyond в рамках подкаста Group Therapy тоже зацепила история. Позже были Vonic Sessions у Пола Ван Дайка, Don Diablo, Stadium X, ну а прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Ловите эту композицию и здесь. Элки Клэр, Tubenberger, featuring Лео Вуд. Beg

Пацаны, сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Вы все это прекрасно знаете. Предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза там тоже имеются. Обязательно слушайте, обязательно переслушивайте. Ну и как только вы увидите, что мы положили новый эпизод сегодняшний Рекорд Клаб Шоу в телеграм-канал, в эти два телеграм-канала, смело поделитесь с друзьями этим самым подкастом нашим. Этим вы очень хорошо сильно поможете продвижению нашего шоу, эпизодов новых в соцсетях. Да. Далее по расписанию. Так, у нас сегодня вторник, да? А значит, в этой студии в следующем часе появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их рекорд-клабом и часовым миксом. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos.

Ну что ж, разобрались мы с техникой. Всем привет, друзья, с вами диджей Нейтрино, шоу Нейтрино и Бауэр на Первой танцевальной, полночь, со вторника на среду, как обычно, встречаемся в это время, но и сегодня в прямом эфире все вспоминаем ПК-фест, рекорд-сцену и замечательные композиции, некоторые я сегодня сыграю. Это, да, ремикс от Анзе, это мой второй проект, Миши Кляйна, Denon, We Are Free. Все помнят Artem Voiceless. Да-да-да, это именно она. Рекорд. Начинаем. Диджей Нейтрино.

Ну что ж, шикарная композиция в эфире Радио Рекорд. Нотр-Дам, No Rules. По-прежнему.

Ну что ж, конечно же, я не мог пройти мимо этой композиции. Абсолютный хит мировой этого лета. Фугель, да? Moving to the Sun, Ультранате. Великолепный трек. Лето. Хаус-музыка. И, конечно же, DJ Нейтрино в шоу Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Это ваше любимое радиорекорд. Продолжаем.

0: Абсолютный хит этого лета на Радио Рекорд прямо сейчас. Шоу «Нейтрино и Баура» на первом танцевале. С вами диджей Нейтрино. Прямо практически с ВК-феста в Санкт-Петербурге. Далее просто восхитительные треки. Не переключаемся.
1: Слушайте специальный канал «Нейтрино и Баур» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».
0: Абсолютно лучшая музыка в шоу «Рекорд Клаб» от «Нейтрино и Баура» на «Радио Рекорд» прямо сейчас. Впереди несколько эксклюзивов и абсолютно летние хиты этого года. Продолжаем!

0: Нейтрино и Баур.
1: Ну что ж, друзья, невероятный трек этого лета от наших соотечественников. Алекс Юнион и Прана Флоу, Under the Sky. Трек, который не перестает радовать уже несколько месяцев. По крайней мере, меня.

И уже по опыту скажу, что всех вас. Суперхит этого лета не только, я думаю, на долгие времена. Слушаем, наслаждаемся. Далее еще несколько эксклюзивов. Не приключаемся. Шоу Нейтрино и Баура на Первой танцевальной. С вами диджей

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость – андроид из города Сочи, диджей-промотер и основатель формации лейбла «Нижневысокая». И у нас с вами еще ровно полчаса.

Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что последний час в эфире звучал гостевой микс «Андроида» сочинского диджея, промоутера и основателя формации и лейбла «Нижневысокая». Такой хороший, плотный, медленный, техновый саунд, который как нельзя подходит для ночи со вторника на среду, если предыдущий уикенд был мощный, так как Санкт-Петербург накрыла волна празднования десятилетия фестиваля «Гамма».

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.